бай ба ну идёй, че чагу пей ба ты, но пей гунь, бай зе хвар, за малайди, квай, агеру твар, так бе.